0: Нет, тропа, я здесь. Нет, тропа, кольцо, я на Карабу, карабу.
1: Кем она тебе?
2: Santa Catarina, 87.5 FM.